0: Реклама на Казахском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с Конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Книга – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир.
3: Жаз жайлау, неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
1: Әуе толқынында. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана сразу в нескольких странах. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Акурды. Указами главы государства Абылкаир Скаков назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызстане. Бахыт Батыршаев стал чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Катаре. Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Венгрии назначена Анель Бакытбекызы. Болат Иманбаев стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Сербии. Его освободили от должности посла в Армении. Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев назначен послом в Бангладеше, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике и в Непале по совместительству. Чрезвычайная ситуация объявлена в Байганинском районе Актюбинской области в селе Караул-Кельде. Накануне ночью в результате порывистого ветра на крышу отдельно стоящего одноэтажного магазина обрушилась вышка связи. В результате происшествия пострадали 3 человека, им была оказана необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на личном контроле акима области. По его поручению создана специальная комиссия, которая незамедлительно прибыла в район. К утру сегодняшнего дня аварийные бригады продолжают работу в непрерывном режиме. В Жамбылской области минувшей ночью произошло землетрясение. По оперативным данным Казахстанского национального центра данных, подземные толчки были зарегистрированы в 00 часов 59 минут по времени Астаны. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах к юго-западу от Тараза. Магнитуда землетрясения составила 4,5 балла. Информация о возможной ощутимости землетрясения и разрушениях не приводится. Поиски 18-летнего Азамата Дуйсеханова, пропавшего в день своего совершеннолетия в Актау, ведутся уже несколько дней подряд. Известно, что 7 июля молодой человек отмечал свой день рождения с друзьями на Каспийском море в 48 километрах от города Актау. В поисковых работах задействованы силы МЧС, военно-морских сил, пограничной службы КНБ. Всего к поисковым работам привлечено 53 человека, 6 единиц техники и 8 беспилотных летательных аппаратов. Обычный звонок в WhatsApp едва не стоил пожилой казахстанке 2,5 миллионов тенге. В Костанае полицейские предотвратили факт интернет-мошенничества. Сотрудники банка сообщили в управление полиции города о клиентке, которая намеревалась перевести крупную сумму на зарубежный счет. На место прибыли сотрудники отдела по противодействию киберпреступности и установили, что женщина действовала по указанию мошенников. По их инструкции она сняла с депозита 2,5 миллиона тенге, обменяла их на доллары и собиралась перевести деньги на счет в Турции. Злоумышленники связались с ней через WhatsApp, представились бывшим руководителем и обманом убедили выполнить все их требования. Продолжим. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, обыграв в четвертьфинале команду Марокко со счетом 2-0. На пути к четвертьфиналу французы сначала разгромили Швецию, а затем обыграли Парагвай. Сборная Франции в полуфинале мирового первенства сыграет с победителем матча между Испанией и Бельгией. Этот матч пройдет в ночь с 10 на 11 июля и начнется в 00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет организована телеканалами «Казахстан» и «Казспорт». Тем временем в центре Лондона толпа болельщиков сборной Марокко после поражения их команды в 1/4 финала чемпионата мира по футболу устроила масштабные беспорядки. Фанаты заполнили улицы Лондона. В ходе беспорядков произошли столкновения с полицией. Один полицейский получил травмы. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 41 тиен, евро 534 тенге 16 тиен, российский рубль 6 тенге 13 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, сегодня в столице ясно, 35 градусов, в Алматы также без осадков, плюс 35. Караганде, Семейск, Магнитогорске 30, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Актау, Актобе, Талдыкургане 34, Костанае, Уральске, Кунаеве 36, в Жезказгане, Таразе, Атырау 38, в Шымкенте, Кызылорде и в Туркестане сегодня 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.

0: Ты. Реклама на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Тарихы терең Қазақ радиосы.

вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: реклама на Казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
3: Шартарап Катарайдан. Казах радиосы.
4: Казах радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане начался контроль средней скорости еще на 5 участках автодорог. Сейчас такая система уже действует на 8 платных участках республиканских трасс общей протяженностью почти 2000 километров. С сегодняшнего дня контроль введен на участках трассы Актобе-Кандыагаш, Алматы-Хургус, Кокшетау-Петропавловск, Астана-Темиртау и Астана-Щучинск. Как отметили в МВД, основная цель внедрения контроля средней скорости не наказание водителей, а сохранение человеческих жизней. По статистике, именно превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями. На 5 торговых рынках Астаны выявили нарушения в ходе внеплановых проверок. На рынках Улжан, Алтай, Сарыарка, Алаш и Шарын не соблюдены правила внутренней торговли и национальных стандартов. Владельцам рынков вынесли предупреждение и обязали устранить нарушения. После истечения установленного срока специалисты вновь проверят эти объекты. Если требования не будут выполнены, к владельцам применят меры, проверят объекты. Проверки начались после завершения переходного периода, который государство дало владельцам рынков на модернизацию. С начала этого года все универсальные рынки в Астане и других крупных городах Казахстана должны работать только в стационарных зданиях. В Шымкенте усиливают контроль за взысканием алиментов. С начала года в городе арестовали 132 неплательщика алиментов. По данным городского департамента юстиции, в Шымкенте ведется почти 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. По трем из них задолженность не погашается более 3 месяцев. Жители Жаркента и сотрудники департамента по ЧС области ЖТСУ спасли 2 подростков. Видео спасательной операции опубликовала пресс-служба ДЧС. Как рассказали в пресс-службе в Жаркенте, после обильных осадков резко поднялся уровень воды в реке Осек. В результате 2 подростков оказались отрезанными от берега под мостом и не смогли самостоятельно выбраться. На помощь ребятам прибыли начальник караула пожарной части Панфиловского района Адель Хайрбек, а также жители Жаркента Азимбек Чулаков, Танатар Сатыбалды и Александр Водопьянов. Их слаженными и решительными действиями подростков удалось благополучно вывести в безопасное место. В Германии зафиксированы температурные рекорды. Температуры, подобные тем, что наблюдались в последнюю неделю июня, привычны для Южной Европы. Однако для Германии зафиксированные показатели свыше 41 градуса по Цельсию оказались рекордными. По данным Европейской службы по изменению климата, июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Тем временем во Франции из-за аномальной жары в 72 департаментах объявили оранжевый уровень опасности. Власти усиливают борьбу с лесными пожарами. По данным местных метеорологов, жаркая погода сохранится в стране до конца этой недели. Высокие температуры осложнили ситуацию с лесными пожарами, которые уже несколько дней распространяются, особенно в южных регионах страны. Французская национальная железнодорожная компания отменила 1/4 междугородних поездов в городе Гольфеш. Из-за жары приостановлена работа одного из реакторов атомного электростанции. И в завершении выпуска о спорте. Футбольный клуб «Астана» удачно стартовал в новом сезоне Лиги конференции УЕФА. Минувшей ночью вице-чемпион страны «Астана» играл в гостях свой первый матч квалификации Лиги конференции УЕФА против албанского клуба «Динамо Сити». Старт в 3-м по значимости клубном турнире Европы сложился удачным для подопечных Григория Бабаяна, где они одержали победу с минимальным счетом 1-0. Гостевой успех в Тиране принес гол Рамазана Каримова. Ответная игра в этом противостоянии пройдет 16 июля в Казахстане. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 41 тиен, евро 534 тенге 16 тиен, российский рубль 6 тенге 13 тиен. А теперь о погоде на завтра, 11 июля. По данным компании «Казгидромет», в столице ясно, ночью 16, днем 36 градусов. В Алматы также без осадков, ночью 21, днем плюс 36. В Семейском, Нагорске 31, Караганде, Павлодаре 33, Кокшетау, Кустанае, Уральске, Петропавловске, Актобе 35. В Актау, Конае, Виталтокургане 37, Жасказгане, Таразе, Атырау, Шымкенте 39. В Кызылорде и в Туркестане завтра 42 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио.
3: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Казах радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Партия «Адалет» утвердила 186 кандидатов в депутаты Курултая. В Астане прошел третий внеочередной съезд партии. Также одним из вопросов стало утверждение предвыборной программы. Она включает 8 направлений. Среди кандидатов в депутаты Курултая выдвинуты такие известные личности, как Ерлан Карин, Екатерина Шмышляева, Константин Авершин и другие. Основной блок нормативно-правовых актов города Алатау примут до конца года. Это будет касаться вопросов предпринимательства, строительства, лицензирования, юрлиц, налогового и таможенного режима. Главный исполнительный директор Алатау City Authority рассказал о развитии Алатау.
3: Состоялось заседание Совета города Алатау, на котором были рассмотрены ряд важных вопросов, направленных на реализацию конституционного закона о специальном правовом режиме города Алатау. Ключевым из них стало принятие положения об Алатау City Authority. Мы начинаем работу в статусе государственного органа и наделяемся полномочиями по ускоренному развитию города Алатау. Также до конца года по поручению главы государства будут разработаны и приняты ключевые стратегические документы города. Это долгосрочный план развития, стратегия развития и мастер-план. Главным вопросом является привлечение инвестиций. Мы видим большой интерес со стороны зарубежных инвесторов. На сегодня в Алатау реализуется 53 проекта на сумму более 2 триллионов тенге, предусматривающих создание более 50 тысяч новых рабочих мест.
2: На портале госзакупок после проверок обнаружили нарушение. Годовой тариф действовал лишь до конца календарного года. Некоторые услуги были завышены. Кроме того, порядок формирования тарифов не регулировался. К ответственности привлекли 3 должностных лиц. Права 80 тысяч предпринимателей восстановили. Люди с инвалидностью первой группы могут оформлять билеты на спецместа в поездах онлайн. Такая возможность появилась с лета. Услугу ввели после доработки системы по требованию главной транспортной прокуратуры. Сервис заработал благодаря объединению систем электронного билетирования КТЖ и Минтруда. Почти 90 тысяч казахстанцев этой категории теперь смогут покупать билеты через интернет. Пожарные до сих пор ликвидируют возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в столице. Мусор там загорелся ночью. На месте в районе Байконур круглосуточно работают силы и средства МЧС, Акимата и предприятия. Создан оперативный штаб, тушит возгорание порядка 130 пожарных и более 70 единиц техники. Полигон поделили на 4 участка тушения. Ликвидация осложняется высокой задымленностью, а также рыхлым состоянием складированного мусора, что затрудняет передвижение пожарной и вспомогательной техники и маневрирование пожарных стволов. Трагедия произошла в обувной столице Китая. В городе Цзиньцзян дотла сгорело 5-этажное здание фабрики. 28 рабочих погибли. Из-за огромного количества химии, клея и заготовок для обуви пламя мгновенно охватило все. А едкий густой дым заблокировал выходы. Внутри фабрики находились 239 человек, удалось спасти 213. Эвакуацию спасателям сильно осложнило то, что лестничные пролеты были завалены коробками и материалами. Очевидцы выложили страшные кадры, как люди пытались спастись от огня на крыше здания. Си Цзиньпинь потребовал провести жесточайшее расследование и наказать виновных. Владелец фабрики и топ-менеджеры задержаны. По всему региону начались экстренные проверки пожарной безопасности на производствах. Новые подробности выходят после тайфуна на южном побережье Китая. По меньшей мере 38 человек погибли. Туда обрушился мощный тайфун Майсак. Но и это не все. На волю вырвались сотни ядовитых змей. Жуткие видео распространяются в соцсетях. Стихия стала причиной прорыва плотины и оползней. Кроме того, в результате наводнения затопило фермы, где выращивают змей. Среди сбежавших кобры, водяные змеи, королевские крысины. Уже несколько человек обратились за медицинской помощью после их укуса. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 41 тиен, евро 534,16, российский рубль 6 тенге 13 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ясно, ночью 16, днем 36 градусов. Алматы без осадков, ночью 21, днем 36. В Семиуйск-Каменогорске 31, в Караганде, Павлодаре 33, в Кокшетау, Кустанае, Уральске, Петропавловске, Актюбе 35, в Актау, Кунаеве, Талдыкоргане 37, в Жезказгане, Таразе, Атырау, Шымкенте 39, а в Кызылорде и Туркестане 42 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
4: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
1: Алтын үні. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Про здоровье». У микрофона журналист Гульдарай Кемелова. Физическая активность – это простой и доступный способ сохранить здоровье, улучшить настроение и повысить качество жизни. Как этого добиться? Мы решили спросить у руководителя Центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимова Шахруха Мухаммадовича. Шахрух Мухаммадович, рада вас видеть.
3: Я тоже очень рад видеть вас.
2: Шахрух Мухаммадович, расскажите, пожалуйста, насколько важна физическая активность?
3: Физическая активность – одна из ключевых факторов нашего здоровья и влияет не только на наше физическое состояние, но и на психическое благополучие. Кроме этого, регулярные физические нагрузки помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют наш иммунитет и повышают общий уровень энергии.
2: Угу. А что же считается физической активностью? Это должен быть обязательно спорт?
3: Нет. Физическая активность – это не только про спорт. Физическая активность – это любое наше движение. Например, ходьба, подъем по лестнице, работа по дому, прогулки. И это все относится к физической активности. Любая активность, где вы чувствуете легкую усталость, либо сильную усталость, главное усталость, означает, что вы были физически активны. Но, тем не менее, спорт – это уже более организованная форма, и важно понимать, что даже умеренная активность приносит значительную пользу.
2: Угу. Какие виды активности наиболее популярны и что вы можете посоветовать?
3: Если нет никаких противопоказаний, так как нас могут слушать и пожилые люди, и молодые люди, то лучше со временем постепенно увеличивать нагрузку. Есть, например, кардиотренировки, да, это ходьба, это бег, это велосипед, там, где вы можете менять скорость, дать чуть-чуть себе нагрузку. И следующее, это силовые упражнения для молодых, растяжка, сейчас очень много, да, разных видов, йога и так далее. И не обязательно для этого ходить в фитнес-центры, если у вас нет времени. Пришли домой, включили YouTube, открыли, какие упражнения, ну, йоги есть, и позанимались, уделили себе время, это будет вам в помощь.
2: Напоследок хотелось бы услышать от вас какой-либо совет нашим радиослушателям.
3: Мой главный совет – двигайтесь регулярно и самое главное – сделать движение частью своей жизни.
2: Отличная идея. Спасибо большое.
3: Вам спасибо.
2: Я напоминаю, мы сегодня беседовали с руководителем Центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем. Шахрух Мухаммадович, спасибо большое.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Партия «Адалет» будет продвигать инициативы по развитию цифрового государства. Сегодня на съезде утверждена их предвыборная программа. Всего 8 направлений – это развитие регионов и человеческого капитала, социальная политика, экология, культура и формирование справедливой экономики. Также партия «Адалет» выдвинула 186 кандидатов в депутаты Курултая. 2 пункта пропуска на границе Казахстана и Узбекистана перейдут на круглосуточный режим работы. Президент подписал соответствующий закон. Пункты Сырдарья-Малик и Целинный-Ок-Олтын получат статус международных мест двусторонних. Новую шестиполосную магистраль построят к Алматинскому Бакаду. В Акимате рассказали о проекте северо-восточной части города. Планируется строительство дорог общей протяженностью 17,5 километров в квадрате улиц Баймагамбетова, Кульджинского тракта, Бухтарминска и Рыскулова. Новой магистралью, связывающей улицу Бухтарминскую и проспект Рыскулова, станет шестиполосная дорога протяженностью 4,6 километров. Эта транспортная связь необходима для дальнейшего соединения с Бакадом. Под выкуп подпадает порядка 200 земельных участков. Больше 95% казахстанцев удовлетворены жизнью. Более того, свыше 67,5% жителей отметили, что за последний год материальное положение их семьи улучшилось. Результаты соцопроса опубликовала компания Data Metrics. Они провели его для Казахстанского института стратегических исследований. В опросе методом личного интервью приняли участие 8 тысяч человек со всего Казахстана. Кстати, большинство участников с оптимизмом оценивают перспективы. 78,6% полагают, что через год будут жить лучше, чем сегодня. Корейцы придумали порошок, который останавливает кровотечение за секунду. Спасти жизнь поможет спрей. Южнокорейские ученые создали его и для защиты от инфекции. Порошок при контакте с кровью превращается в гель и мгновенно запечатывает рану. Он работает даже на глубоких и неровных ранах, где обычные бинты и пластыри бессильны. Дастан Сатпаев провел первую тренировку в составе Челси. Лондонский клуб вышел на поле также в первый раз под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Дастан Сатпаев уже несколько дней находится в Лондоне. После прохождения стандартного медицинского обследования игроки Челси вышли на тренировку на своей базе, несмотря на сильную жару. Масштабное музыкальное шоу обещает в перерыве финала чемпионата мира по футболу. 19 июля на стадионе в Нью-Йорке выступят Мадонна, Шакира, BTS, Джастин Бибер и другие мировые звезды. Одним из главных номеров станет исполнение официальной песни турнира «Дай-дай». Концерт пройдет для сбора 100 миллионов долларов в благотворительный фонд FIFA на поддержку детей. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 464 тенге 71 тиин, евро 534,16, российский рубль 6 тенге 13 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ясно, ночью 16, днем 36 градусов, Алматы без осадков, ночью 21, днем 36. В Семиёвске, Нагорске 31, в Караганде, Павлодаре 33, в Кокшетау, Кустанае, Уральске, Петропавловске, Актюбе 35, в Актау, Кунаеве, Талдыкоргане 37, Жезказгане, Таразе, Атырау, Шымкенте 39, в Кызылорде и Туркестане 42 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ақерке Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрған Атшақан, қош сау болыңыздар.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: В студии Саули Лаик, здравствуйте. В Атырауской области началась кампания по заготовке кормов. Согласно плану, на предстоящую зимовку требуется почти 676 тысяч тонн. Для непрерывного обеспечения кормами в зимний период регион заготавливается четырьмя видами. В кампанию задействуют 9 крупных хозяйств и специальных бригад, а также спецтехнику. Основные сенокосные работы в июле. Они будут проводиться поэтапно в зависимости от состояния естественных сенокосных угодий. Из-за климатических особенностей Атырауской области около четверти необходимых грубых кормов завозится из других регионов. Также основная часть комбикорма, отруби, пшеницы и ячмень доставляется из соседних Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Такая практика сложилась здесь на протяжении многих лет. Она позволяет избежать дефицита кормов зимой. Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства и земельных отношений, в этом году план составлен в соответствии с потребностями региона по численности скота. В производстве и поставке кормов также активно участвуют местные предприятия. К примеру, компания «Карат» из Атырау ежегодно обеспечивает хозяйством региона около 11 тысяч тонн отруби. 101 миллион тенге выделен на проведение дезинсекционных работ в Атырау в этом году. Для обработки используется 5 препаратов. Средства безопасны для людей и домашних животных. Сами работы проводятся ежедневно с 9 вечера и до 6 утра. Аким Атырауской области поручил усилить дезинсекционные мероприятия. Особое внимание нужно уделить территориям, прилегающим к водоемам. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля поручено проверить соответствие деятельности подрядной организации установленным требованиям, среди которых наличие необходимых лицензий, специализированной техники, а также соблюдение технологии приготовления растворов и концентрации применяемых препаратов. Кроме того, как сказал Серик Шапкенов, необходимо утвердить четкий график проведения дезинсекции. Если собственных ресурсов недостаточно, то привлекать субподрядчиков и ускорять темпы обработки. На сегодняшний день выполнено около 40% от запланированного объема работы. Атырауская областная спартакиада прошла среди госслужащих. Соревновались 16 команд в 9 видах спорта. Спартакиада собрала около 300 государственных служащих региона. В течение 2 дней они выявляли лучших в футболе, баскетболе, волейболе, казах-куресе, киберспорте, а также в плавании, шахматах, настольном теннисе и тоғызқұмалақ. Победителями спартакиады стали команда Атырауской области, второе место взял акимат Курмангазинского района и третье призовое занял департамент государственных доходов по Атырауской области. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: танцую. Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
2: Бір толқында хабара.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государством.

0: Латвийском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Соблюдение закона и порядка. Развитие образования, науки и новых технологий. Сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.